Она и всегда как какой библ, у невесты не чевал, эй, люди, эй! Так что придет, я за зефайн, люди, сюда, она, альбом!

0: на кальку! Ну, теперь снимите вору браху!
1: Брат того, это самое одно слово того. Сам ли будет ты хозяин, или кого поверить?
0: Сам! Катерина! Катерина! Катерина! Катерина! Катерина!

Чисти Зиновья Борисовича. Скажи, чтобы скорее возвращался домой. Скажи, грех.

0: когда-нибудь. Это Зиновий Борисович, мой муж.
1: Вот тебе, бабушка, и Юрьев день.
0: Прячься, прячься. У двери подслушивает, сволочь. Ну, подожди.

0: voce, voce, c'è. Так, значит, дома что сидит?
1: Дома.
0: Так, хорошо. Ну, ладно, как же попинчаться умер?
1: Так, умер и похоронил.
2: Несчастью.
0: А почему хотел на ноги приготовлена?
1: Всю ночь не так.
0: И на том спасибо. А это что за предмет?
1: Есть.
0: Есть, только мне известно это мышкой поясо. Вы кое-что слыхали о ваших юбках, о ваших юбках.
1: Что вы
0: слыхали? Слыхали мы об амурах ваших ногах.
1: Что слыхали?
0: Все слыхали.
1: Что слыхали?
0: Все слыхали, все слыхали, все слыхали, все, все, все.

0: наивидя.
1: Там окоп. А как? Казахстан, торговый.
0: Придется. Возьмем пистолеты на нашу жизнь. Хватит. Может быть, успеем.